0: Muito любим. На устоящий.
1: На эту просто радио.
2: Время за сладолет.
3: Жена, майка, краница. Фамилия Galaxy. Вкусы на всякий язык.